0: Я скучаю,
1: я соскучилась,
2: любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что, среда, маленькая пятница. О,
0: точно, я же совсем забыла посмотреть на календарь. Да, сегодня 7 октября. Всех поздравляем с наступившей первая, да, среда это? Октября.
1: Первая среда октября.
0: Отлично.
1: Вроде.
0: Отлично. Все,
1: да, все. Все правильно. Ну и что? У нас, несмотря ни на что, как всегда, в эфире будет много всего интересного. Игры с подарками, крутая, классная, любимая музыка, ваши активности. И все это для вас.
0: Да, и уже идет трансляция на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Скорее заходите, будьте с нами. Ну а мы начинаем. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Как обычно, начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы каждое утро с вами слушаем прикольные треки, которые, возможно, попадут в наш с вами утренний плейлист, друзья.
1: Ну, а вы прямо сейчас уже можете перейти в наш телеграм-канал Радио НС, на который, кстати, нужно подписаться. И через несколько мгновений там появится и песня, и голосовалка, и еще хэштег месяца октябрь 2026. Переходите по нему и найдете абсолютно все песни, которые мы уже успели послушать. И проверьте, везде ли вы оставили свой голос за или против.
0: Ну, а сегодня мы с вами слушаем трек, популярную песню казахстанского певца Садрадина. Выпущен был трек в 2024 году, называется «Такси». В песне поется о ночной или утренней поездке в такси и о размышлениях о жизни, детстве и доме, где на кухне ждет мама. Вот
1: какая
0: вот
1: прелесть.
0: Песня.
1: Давай
0: прямо
1: послушаем.
0: Сейчас в эфире Радио НС. Погнали.
1: Давай.

0: хотела слышать ее в нашем эфире, поэтому голосую за в телеграм-канале Радио НС. Голосуйте и вы, друзья.
1: Отлично. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться, потому что каждый будний день, каждое буднее утро мы там будем добавлять новые треки, которые, возможно, будут попадать в наш плейлист. И все, судя по вашим голосам.
0: Конечно.
1: Чем больше голосов, тем больше шансов, друзья. Ну а мы продолжаем утреннее шоу Биш, и впереди я расскажу, как меняются правила работы скорой помощи в Казахстане. Не пропустите.
0: Давай.
2: Шоу Биш. Биш. На радио МС.

0: 7 часов 15 минут в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
1: Давай.
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, как меняются правила работы скорой помощи.
1: Как?
0: Изменения начнутся с 13 октября. В Казахстане меняются правила работы скорой помощи. Вызвать ее можно будет не только по 103, но и через приложение и мессенджеры с геолокацией. Вызовы, значит, разделят на 4 категории, от самых срочных до 10 минут и до неотложных до часа. Движение машины можно будет реально отслеживать по GPS в реальном времени. Представьте себе,
1: прикольно.
0: А неотложные вызовы днем будут передавать мобильным бригадам поликлиник. И самое главное, друзья, запоминаем, отслеживая, не смотреть каждые 30 секунд, как курьера с пиццей.
1: А если кому-то медбрат понравится потом, после, как они его искать будут? Там будет продолжение геолокации, интересно?
0: Так.
1: Когда скорая уедет.
0: Так, кто будет пользоваться с 13 октября, пожалуйста, скажите нам.
1: Да, расскажите, просто чисто вот узнать.
0: И данными медбрата тоже поделитесь.
2: Спроси у Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, мы им с удовольствием поделимся, не пропустите.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:22 в Казахстане. Утреннее шоу «Бешеный» на радио НС продолжается. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 7 октября, среду.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете передумать. И это будет хорошим решением. Иногда изменить свое мнение гораздо разумнее, чем прямо упрямо держаться за первое решение.
1: Тельцы, кто-то порадует вас своей внимательностью. Небольшой знак заботы окажется особенно приятным именно потому, что вы его не ждали.
2: Близнецы, сегодня старое убеждение может неожиданно потерять для вас смысл. Окажется, что вы давно уже смотрите на эту тему совсем иначе.
1: Раки, среда подарит возможность заняться тем, что обычно остается без внимания. И вы удивитесь, насколько приятно бывает делать что-то только для себя.
2: Львы, сегодня не придется никому ничего доказывать, чтобы получить желаемое. Ваше спокойствие окажется гораздо убедительнее любых усилий.
1: Девы, одна небольшая ошибка в планах может привести к удачному совпадению. Не расстраивайтесь из-за сбоя. Иногда он меняет день к лучшему.
2: Весы, сегодня вы почувствуете, что наконец готовы сказать «нет» тому, что давно вам не подходит. После этого станет гораздо свободнее.
1: Скорпионы, приятная новость может прийти оттуда, откуда вы ее совсем не ждали. Она окажется достаточно важной, чтобы изменить планы на ближайшие дни.
2: Стрельцы, сегодня вам захочется попробовать что-то новое просто из любопытства. Не ищите особой причины, иногда именно так начинаются самые приятные истории.
1: Козероги, кто-то может напомнить вам о давнем общении, и обещании и неожиданности. Выполнить его. Хорошо, когда слова все-таки совпадают с делами.
2: Водолеи, сегодня вы заметите интересную закономерность в обычной ситуации. Она может заставить вас улыбнуться и еще какое-то время прокручивать ее в голове.
1: Рыбы, день принесет приятное чувство завершенности. Одна небольшая вещь, наконец, встанет на свое место и внутри станет гораздо

0: покажи, как ты закатываешь глаза.
1: Я сейчас только банки, по-моему, закатываю.
0: В общем, глаза у меня поверьте нам, мы это умеем делать. Друзья, вот такая тема сегодняшнего Нехабара. В каких ситуациях вы закатываете глаза? Кто или что заставляет вас закатывать глаза?
1: А еще, кстати, многие, когда закатывают глаза, говорят фразу «Ой, все».
0: «Ой, все».
1: Вот, поэтому вспоминайте и давайте рассказывайте. Но не забывайте про хронометраж, который должен быть не больше 40 секунд, ребята.
0: Угу, ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио НС.
1: А еще через несколько минут мы расскажем о том, как выиграть классный зонт от радио НС.

0: Ну что, ребятки, есть у нас классный зонт от Радио НС. Он прям красивый такой, качественный, стильный. Прям замечательный, конечно, стильный. И кто-то из вас может его забрать?
1: Да. И нам нужны два участника, которые будут бороться за этот красивый, невероятно крутой зонт от Радио НС. Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: Заявки обязательно. Укажите название игры. Сейчас спою.
2: Шоу «Пеш». «Пеш». На Радио НС.

вечер. Настроение с утра такое, что хочется выйти из дома и уехать случайно на море вместе с Шоу Беш.

0: самая любимая часть этого часа. Тот момент, когда мы со слушателями едины, они готовы и петь, и голосовать, и все это в прямом эфире.
1: Да-да-да, и давайте знакомиться скорее с нашими сегодняшними игроками. Это Камила из Алматы. Камил, привет, доброе утро.
0: Доброе утро, Камила.
2: Доброе утро, Алмата. Здравствуйте, Радио НС.
1: Привет, привет. И Рустам тоже из Алматы. И он тоже с нами. Рустам, привет.
0: Доброе утро.
3: Привет, привет, привет. Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Казахстан.
1: Ну, довольно-таки бодрые, веселые ребята сегодня. А все почему? Все потому, что мы сейчас будем петь и бороться за крутой, за красивый, за стильный брендированный зонт от Радио НС.
0: Ну, а вы, наши дорогие, еще раз напомним, прям бегом-бегом бегите в телеграм-канал Радио НС. Там появится и голосовалка за наших дорогих участников, потому что именно вы решаете, кто заберет наш приз.
1: Да. Камила, ты была первой на рандоме, сразу после гонга можешь приступать.

0: Ну-ка все вместе, уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы.
1: Хлопаем!
2: Молодец!
1: Персонально хлопаем.
2: Классно.
1: Ну, прям живенько и неожиданно.
2: Очень неожиданно.
1: Скажу,
2: мне кажется, это первый раз исполняется эта песня в нашей игре. Умничка, молодец.
3: Да,
2: Рустем,
3: да.
2: Будешь нас удивлять?
4: Рустам.
2: А, Рустам, прости, пожалуйста. А где Рустем?
1: Нету.
2: Рустема нету?
1: Нет.
2: Ну ладно.
1: Сегодня не приходил.
2: Рустам, после гонга начинай.
4: Я вижу небо, в нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить не с головой, когда такое небо есть надо мной, и кажется, звезды можно достать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Воу-воу! Боже, какой пустяк! Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей.
1: Браво!
4: Ну что?
1: Мы вы, конечно, Рустам, слушали и слушали максимально, но, к сожалению, эфирное время не резиновое,
2: да.
1: И голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Мне кажется, сегодня невероятно тяжело будет выбрать победителя. Камила, Рустам сегодня крутую, мощную битву вы устроили.
2: Да-да-да, голосовалка уже висит, побежали все дружненько голосовать. Камила, Рустам, далеко не уходите, потому что итоги будем подводить вместе в эфире Радио НС и узнаем, кому из вас достанется мерч от Радио НС. Не пропустите.
5: Yeah.

0: пою.
1: Слушайте, игра «Сейчас пою». Самая вот основная часть. Мы уже послушали, как ребята поют. Она прошла. И Камила, и Рустам спели свои любимые песни. И сейчас идет голосовалка в нашем телеграм-канале «Радио НС». Кто не успел, заходите, подписывайтесь и голосуйте.
2: Ну, буквально остается секунд 30 до того момента, когда голосовалка остановится. Ну, а ребята по-прежнему с нами на связи. Они очень волнуются. Давайте еще раз с ними поздороваемся. Камила и Рустам, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Привет еще раз. Да. Ну и, друзья, самое время остановить уже голосовалку. И прямо сейчас узнаем, кому из ребят достанется классный, красивый зонт от Радио НС.
2: Ребят, вы сегодня взбудоражили сердца почти 200 человек, которые ради вас зашли в телеграм-канал Радио НС. И не просто зашли, они сделали активность, они оставили свой голос. Угу. И со счетом 23 на 77 побеждает сегодня Рустам из Алматы.
1: Рустам, мы тебя
4: поздравляем.
2: Рустам, крутой стильный зонт от Радио НС достается именно тебе. Но при этом у ребят у наших есть уже фан-группа в телеграм-канале Радио НС, поэтому заходите обязательно туда и оба оставьте нам кружочки. И Камила, и Рустам, покрасуйтесь перед нашими дорогими болеющими, им будет очень-очень приятно.
1: Камилочка, ты тоже умничка.
4: Спасибо, что голосовали.
1: Давай,
4: да,
1: пользуясь случаем, ты можешь сейчас передать привет своим родным и близким.
4: Спасибо. Передаю привет своему любимому мужу и моим дочкам Жанели и Айлане.
1: Отлично.
4: Рустам, с победой вас.
1: Супер.
3: Спасибо большое.
1: Ну что, друзья, ждем от вас кружочка в телеграм-канале Радио НС. Рустам, а тебе за эфиром мы расскажем, как ты заберешь свой красивый зонт.
2: Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
1: Доброе утро.
0: Сейчас пою. Сейчас пою.
5: Сіз білдіңіз бе?
6: Лондон деп аталмас бұрын Британ астанасы Лондониум, Люденвик және Люденбург деп аталды.
5: Жарнама.
7: Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован, разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
8: Сіз қандай глицин қабылдайсыз? Жоғары психикалық және эмоционалдық стресс кездерінде, егер сіз тез шаршап, тез тітіркенсеңіз, күшейтілген формуламен глицин форте эваларды қабылдаңыз. Кәдімгі глициннен айырмашылығы, глицин форте эваларда бір таблеткада 3 есе көп белсенді зат бар. Глицинның әсері мидың когнитивті функцияларын қабылдайтын Б тобының дәрумендерімен одан әрі күшейтіледі. Осындай күшті құрамның арқасында глицин форте эвалар жүйке жүйедегі жүктемені жеңілдетеді, ақыл ой белсенділігін арттырады және түнгі ұйқыны қалыпқа келтіреді. Глицин форте эвалар фармацевтикалық кәсіпорында халықаралық GMP сапа стандарты бойынша өндіріледі. Глицин форте эвалар, айырмашылықты сезініңіз.
9: ББХ дәрі болып табылмайды. Жүкті және бала емдетін әйелдерге, сондай-ақ компоненттерге жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге ұсынылмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2019 жыл 0802 МТТК KZ16019500E 000112012
10: Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында.
11: МС радиосында жарнама. 356 6

0: Бойнен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: В 8 утра в Казахстане утреннее шоу «Беж» на Радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. Ну что, ребятки, столько всего интересного у нас впереди. Много музыки и классной информации. И, кстати, скоро я вам скажу слова, ключевые слова, которые помогают парам быть крепче.
3: Ух ты, классно. А Ксения у нас эксперт по отношениям. Прислушайтесь, друзья. А также в этом часе послушаем ваши голосовые сообщения. Присылайте их уже сейчас по номеру 775-106-2011 и расскажите, пожалуйста, кто или что заставляет вас закатывать глаза. 8775-106-2011 наш WhatsApp номер.
4: И этот же WhatsApp понадобится в этом часе, чтобы попытать свою удачу в игре «Пит-стоп» и побороться за 20 литров бензина.
3: Да-да-да, ну а в следующем часе попытаемся с вами взломать наш банкомат. В банкомате у нас всегда есть деньги. На сегодняшний день мы накопили целых 85 тысяч тенге.
4: Ну и прямо сейчас каждый из вас имеет классную возможность заглянуть в нашу трансляцию на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Мы вам машем!
3: Вам, друзья, и продолжаем утреннее шоу «Беж» на Радио НС. Доброе утро!
0: Шоу «Беж» на Радио НС.

0: все по фактам.
1: А вот вы часто говорите своему партнеру «я тебя люблю» или «просто спасибо, я ценю тебя, мне важно то, что ты делаешь». Угу. Оказывается, несколько обычных слов действительно ребята могут укреплять отношения.
2: Так.
1: Исследования пар показывают, когда партнеры выражают благодарность и чувствуют, что их ценят, они чаще отмечают более высокую удовлетворенность отношениями и более сильную эмоциональную связь.
2: Ух, как.
1: Причем дело даже не обязательно в каких-то громких признаниях. Очень много происходит прямо вот в обычной жизни. Поблагодарить за помощь, заметить усилия партнера, сказать, что вы его цените, не воспринимать заботу как что-то само собой разумеющееся. И при этом есть интересный момент. В исследованиях ежедневные проявления благодарности были связаны с большей удовлетворенностью уже прям в этот же день. Но здесь есть важный нюанс.
2: Какой?
1: Одних красивых слов недостаточно. Если так. В отношениях нет уважения, поддержки и реальных действий, одни комплименты ситуацию не исправят. И благодарность тоже должна быть вообще на самом деле искренней. То есть, если превратить ее в обязательный какой-то ритуал, вроде так время сказать спасибо, то смысл, конечно, быстро теряется.
2: Ну да, как будто воздух погоняли.
1: Да, вентилятор включили просто. Поэтому, в общем, крепкие отношения редко строятся на одном большом жесте. Чаще они вообще держатся на множестве вот таких вот маленьких-маленьких сигналов. В общем, замечайте своих партнеров и говорите им это прямо через рот.
2: Так, и
1: эффект может быть совсем не маленький.
0: Все по фактам.

0: продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И впереди будем слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы у вас решили спросить, когда вы закатываете глаза? Отчего вот это вот просто «ой, все происходит»? И спойлер такой коротенький. Мы думали, что наши слушатели сегодня потоксичат немножечко, выплеснут вот это вот свое, что накопилось. Давно мы этого в эфире не делали. А у нас все такие зефирные.
0: От удовольствия. Они закатывают глаза, друзья, представляете?
1: Поэтому давайте рассказывайте свои истории, вы еще успеваете отправить все на WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Кстати, про себя могу сказать, что физически я не знаю, как это выглядит, но я обожаю отправлять смайлик вот этот с закатанными глазами.
1: Вот у тебя сейчас хорошо получилось.
0: Реально?
1: Да,
0: вот все. В таких вот случаях я закатываю глаза. Каких?
1: В каких?
0: Когда жду ваши голосовые сообщения, а вы их не отправляете. Вон Мадьяр отправил, сейчас послушаем его. Да, и, да, конечно же, впереди в эфире обязательно.
2: На радио МС. Разные мысли. Когда много людей выглядят глупо, это начинает смотреться нормально. Жарнама.
3: Сүт безінің саулығын қалай сақтаймыз? Эвалар компаниясы ұсынған Индол Форте қабылдаңыз. Сүт безінің саулығына арналған табиғи, гормонды емес құрал. Оның құрамында брокколи концентратымен күшейтілген, жоғары тазартылған Индол 3 карбинол бар. Дәл Индол Форте сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупін тиімді төмендетеді. Әйелдің жыныс гормондарының тепе-теңдігін сақтайды. Түйіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Кеудедегі ауырсынуды азайтады, адам папиллома вирусын жұқтыру мүмкіндігін төмендетеді. Индол Форте Эвалар. Жоғары сапа, қолайлы баға. Сапасы GMP халықаралық стандартына сәйкес кепілдендірілген.
4: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрілер мекемес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы маусымның 29 номері KZ 16019500003005290618.
2: НС радиосында жарнама 356-60-2011.

0: родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Ну что, прямо сейчас будем слушать голосовые сообщения наших радиослушателей. А вы, друзья, если захотите поделиться своим мнением, присылайте их по номеру 775-106-2011.
4: Сегодня в Нихабаре мы спросили у вас, когда вы закатываете глаза.
3: Угу, погнали, первое голосовое.
5: Утро доброе, радио НС, доброе утро, страна.
3: Привет.
5: Доброе утро, девочки.
3: Доброе утро.
5: Как здоровье?
3: Хорошо,
5: дело спасибо. В том, что я закатываю глаза всегда, когда слушаю ваше радио, прям с удовольствием поднимается настроение,
3: да?
5: В частности, когда еду на работу в 8:25, слушаю сообщение, ничего мне не поднимает настроение так, как...
6: Доброе утро, радио НС, ваш постоянный слушатель из города Астаны.
4: Ты мой хороший.
3: Сейчас скоро порадуешься.
4: Все для тебя
3: в очередной раз. Да, идем дальше.
7: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличного настроения.
3: Привет, Асия.
7: А глаза я закатываю, когда берешь кофе в машине, пьешь первые глоточки, глотаешь. А, такое наслаждение. Кайфуешь. Всем пока-пока.
3: Ой, Асия,
4: прелесть.
3: Аж захотелось тоже. Ладно, идем дальше.
8: Полный оборот вокруг своей орбиты.
3: Так.
8: Делают мои глаза,
3: ага.
8: Когда я вижу у кого-то в статусе.
3: Что?
8: С днем рождения меня.
4: Ну а чего не нравится?
3: Это же напоминание, потому что благодаря социальным сетям хоть помнишь, у кого когда день рождения.
4: Ну да, я, честно говоря, тоже не поняла вот этого подкола.
3: Отпишись от нас, чтобы не закатывать глаза.
4: На мой аккаунт можешь остаться подписанным. Я не пишу, так там все за меня это пишут,
3: да,
4: и я
3: репощу. Да. Идем дальше.
9: Доброе утро, радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы.
3: Привет,
9: я закатываю глаза в нескольких случаях.
3: Каких?
9: Значит, первое. Когда начинают давать совет, которого ты не просил.
3: Mm-hmm.
9: И вообще, когда начинают показывать свою значимость, важность, даже не к месту. Это
3: так.
9: Первое. Второе. Когда начинают повторять одно и то же, думая, что говорят это первый раз.
3: Ага,
9: и третье, как ни странно, когда мы вечером делаем с дочкой домашку, утром встаем повторять, и чистый белый лист. О, это вообще нечто. Желаю всем удачного дня, как говорится, сарсен бенун саттыкуна. С уважением, сын маминой подруги, журтун баласы, пока-пока.
3: А еще Мадияр закатывает глаза, когда слышит темы на Нихабар. Ой, опять девочки хотят что-то. Да-да-да, но все равно присылает. Мы тебя за это и любим. Друзья, вы можете присылать, продолжайте присылать свои голосовые по номеру 775-106-2011 и расскажите, кто и что заставляет вас закатывать глаза.
0: Нихабар, родной.
1: А ты живешь, Нихабар?
2: Нихабар.
4: А мы, в свою очередь, скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. 8.33 показывают часы, и это уже самое время, чтобы начать отправлять нам свои заявки.
1: Да-да-да, и самое время заправиться. У нас есть 20 литров бензина, и нужны два участника. Ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Беш» на радио НС.

0: «Заправь по-братски».
1: Двадцаточкой можно заправиться и по брату, и по сестре, и по всем остальным родственникам, но и самое главное, по-нашему, по-бешевски.
2: Да, вот. Давайте знакомиться с нашими сегодняшними участниками. Это Талгат из семьи. Талгат, привет.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: И Жанбулат из Петропавловска тоже с нами. Жанбулат, привет.
1: Доброе утро.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, парни, рассказывайте, как погода там у вас в ваших краях? В семье.
3: Погода осенняя в городе Семей.
2: Угу. Петропавловск.
3: Да, не пасмурно.
2: Пасмурно. По-моему, у нас тоже сейчас пасмурно.
1: Мне кажется, что та погода, которая осенняя считается в Семее и в Петропавловске, в Алмате она зимняя считается, понимаешь?
2: Окей.
1: Поэтому не будем мерзнуть от одних уже только слов. Наоборот, давайте согреваться игрой и активной коммуникацией.
2: Угу. У нас есть для вас три вопроса. Все вопросы числовые. Вам нужно будет, парни, отвечать по очереди, правильно, либо ближе к правильному. Ну и в конце игры победитель заберет 20 литров бензина.
1: Мы желаем вам удачи и начинаем игру.
3: Спасибо.
1: Ой, ребятки, сегодня мы с вами забрались в Кентау, в Туркестанскую область. И поедем мы по Кентау от Центрального парка имени Кажанова к Дому культуры имени Калдаякова. Скажите, пожалуйста, сколько километров мы проедем на автомобиле? Талгат, как ты думаешь?
3: 4.
1: 4. Ответ принят. Жанбулат, твой ответ?
4: 3.
1: 3. Ответы приняты, и мы идем дальше.
2: Итак, мальчики, скажите, пожалуйста, а сколько минут мы пройдем пешком от Центрального парка имени Кожанова к Дому культуры имени Калдаякова? Жанбулат, как ты думаешь?
4: Сколько минут?
2: Да-да-да.
4: Минут 15.
2: 15 минут. Твой ответ принят. Талгат?
3: 30.
2: 30 минут. Ответы приняты. Идем дальше.
1: Парни, а сколько шагов мы нашагаем, пока будем идти пешком от Центрального парка до Дома культуры? Талгат, как ты думаешь?
3: 50 тысяч.
1: 50 тысяч шагов. Ответ принят. Жанбулат, твой ответ?
4: 20 тысяч.
1: 20 тысяч. Ответы приняты. И давайте подводить итоги. Парни, на самом деле, если мы с вами поедем на машине от Центрального парка имени Кажанова к Дому культуры имени Калдаякова, мы с вами намотаем 0 километров, потому что Дом культуры находится на территории Центрального парка.
2: Так, угу. И здесь?
1: Здесь ближе у нас Жанбулат.
2: Жанбулат, молодец. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько минут мы будем идти пешком от Центрального парка имени Кожанова к Дому культуры имени Калдаякова. И правильный ответ – 5 минут. Здесь у нас тоже Жанбулат был ближе.
1: Ну а в третьем вопросе мы пытались выяснить, сколько шагов мы нашагаем, пока дойдем от Центрального парка до Дома культуры.
2: Так.
1: И правильный ответ, согласно Яндекс.Картам, 539 шагов. И здесь так далеко, но близко был тоже Жанбулат. И со счетом 3-0 бензин мы сегодня отправляем в Петропавловск.
2: Поздравляем тебя, Жанбулат. 20 литров бензина твои. Да-да-да. Ну а Талгат просим не расстраиваться. По-моему, Талгат даже не расстроился. Он наоборот поздравляет.
3: Нет, никак. Не расстроюсь.
2: Вот, молодец.
3: Я люблю пешком ходить.
1: Отлично. Умничка. Ну, потому что главное вообще не победа, а участие. И, соответственно, как
3: конечно,
1: у самурая
3: удачи.
1: Нет цели, есть путь. Это вот как раз-таки наш Талгат, который любит ходить пешком.
2: Класс. Ну что, ребята, желаем вам классного дня. Жанбулат, за эфиром расскажем,
4: спасибо,
2: как ты
4: спасибо.
2: Заберешь свои 20 литров.
3: Спасибо, до свидания.
2: И Петропавловску, и семью. А нас, от нас огромный привет передавайте. Ну, а мы... Продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС.
1: Доброе утро.
0: И снова шоу «Беш» на Радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Орташа алғанда, әйелдердің есту қабілеті ерлерге қарағанда жоғары.
2: Жарнама. Әр 20-шы чекте 100% кэшбэк. Сенің сүйікті сулпағың туған күнін атап өтеді. Және әр 20-шы сатып алушы бонустармен 100% тауар құнын алады. Биіктігі 185 сантиметр хайыр тоңасқышы небәрі 209 990 теңгеге. Сулпақ. Әр 20-шы чек үшін супер кэшбэк.
3: Аскона сізді үйде күтеді. Тек қазан айында мінсіз жұбыңызды жинаңыз. Кереует плюс матрас 299 900 теңгеден бастап. Толығырақ askona.kz.
4: Как сохранить здоровье молочной железы? Принимайте Indol Forte от компании Avalor. Натуральное, негормональное средство для здоровья молочной железы. В его составе высокоочищенный индол-трикарбинол, усиленный концентратом брокколи. Именно Indol Forte эффективно снижает риск развития рака молочных желез, поддерживает баланс женских половых гормонов, предотвращает образование уплотнений, уменьшает болезненность в груди, снижает вероятность инфицирования вирусом папилломы человека. Indol Forte Evalor. Высокое качество, выгодная цена. Качество гарантировано международным стандартом GMP.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019553E000529-0618 от 29 июня 2018 года.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Радио 9 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. С вами Лима Биморзина и Ксения Панченко. Всем доброе утро.
4: Доброе утро. У нас час эфирного времени с вами в запасе, и он будет максимально насыщенным. В ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7 часов утра.
3: Да, ну и, конечно же, продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите, в каких ситуациях или кто заставляет вас закатывать глаза. Будем ждать ваши голосовые.
4: А представляешь, как закатит глаза тот человек, который сегодня будет играть в большой куш, в том случае, если он выиграет 85 тысяч тенге из нашего банкомата.
3: Да, да, да. Будем ждать игру в конце часа. Ну и не забывайте о трансляции, которая идет на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Радио можно не просто слушать, но еще и смотреть.
0: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». «Беш».

0: Астрология без гарантий.
1: 9:08 в Казахстане. Мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И прямо сейчас у нас свеженький, с пылу с жару гороскоп на сегодня, 7 октября, среду.
2: Итак, Овны, сегодня вы можете передумать, и это будет хорошим решением. Иногда изменить свое мнение гораздо разумнее, чем упрямо держаться за первое решение.
1: Тельцы, кто-то порадует вас своей внимательностью. Небольшой знак заботы окажется особенно приятным именно потому, что вы его не ждали.
2: Близнецы, сегодня старое убеждение может неожиданно потерять для вас смысл. Окажется, что вы давно уже смотрите на эту тему совсем иначе.
1: Раки, среда подарит возможность заняться тем, что обычно остается без внимания. И вы удивитесь, насколько приятно бывает делать что-то только для себя.
2: Львы, сегодня не придется никому ничего доказывать, чтобы получить желаемое. Ваше спокойствие окажется гораздо убедительнее любых усилий.
1: Девы, одна небольшая ошибка в планах может привнести к удачному совпадению. Не расстраивайтесь из-за сбоя. Иногда он меняет день к лучшему.
2: Весы, сегодня вы почувствуете, что наконец готовы сказать «нет» тому, что давно вам не подходит. После этого станет гораздо свободнее.
1: Скорпионы, приятная новость может прийти оттуда, откуда вы ее совсем не ждали. Она окажется достаточно важной, чтобы изменить планы на ближайшие дни.
2: Стрельцы, сегодня вам захочется попробовать что-то новое просто из любопытства. Не ищите особой причины, иногда именно так начинаются самые приятные истории.
1: Козероги, кто-то может напомнить вам о давнем обещании и неожиданно выполнить его. Хорошо, когда слова все-таки совпадают с делами.
2: Водолеи, сегодня вы заметите интересную закономерность в обычной ситуации. Она может заставить вас улыбнуться и еще какое-то время прокручивать ее в голове.
1: Рыбы, день принесет приятное чувство завершенности. Одна небольшая вещь наконец встанет на свое место и внутри станет гораздо спокойнее.
0: Астрология без гарантий.

0: am for something that will fill the emptiness inside the moment that you're mine. But this is loneliness, I know. I lay my hand onto my soul. Is this what life has got to give? Is this the dream ahead of you?
1: Радио НС. 9:20 в Казахстане. Впереди рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
2: Сегодня в «Нихабаре» мы обсуждаем те моменты, когда вы закатываете глаза. Почему так вы это делаете? Ну, я, конечно, от удовольствия могу закатить глазки, что как хорошо. Но если брать в обратном ключе, я закатываю глаза, когда меня обманывают, а я знаю правду. Вот. Ну, ты знаешь, моя мимика, она показывает все, поэтому это обязательный ключевой фактор. Ну и, соответственно, рядом с этим же, когда вот вентилятор включается, человеческий такой, и начинает продувать по ушам просто очень сильно, вот тогда я прям стабильно закатываю глаза.
1: Вот ты рассказываешь, я что же, аж закатываю глаза. Видимо, тоже та же самая реакция просыпается в моем организме.
2: Друзья, мы синхронизируемся.
1: Да. А вы расскажите, в каких случаях, или кто же вас заставляет закатывать глаза? Ждем ваши голосовые еще раз. WhatsApp номер 8775-106-2011.
3: Шоу на радио МС.
4: Разные мысли. Не бери от жизни все. Не донесешь. Надорвешься.
3: Жарнама.
5: Алғаш рет валюталық келісім шарт бекіткенде, жеткізілім импорт төлеміне тәуелді болғанда, нәтижесі бағаммен өлшенетін қомақты соманы айырбастағанда, таңдау центр кредит, FX платформа, валюталық бақылау бойынша көмек, халық аралық төлемдер, центр кредит банкі.
6: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
3: МС радиосында жарнама. 356

0: родной.
1: А ты видишь, не хабар.
2: Не хабар.
3: Ну что, давайте послушаем голосовые сообщения наших радиослушателей. Тема сегодняшнего эфира «Как, в каких ситуациях я закатываю глаза?» Или, может быть, кто-то вас заставляет это делать? Погнали, первое голосовое к этому часу.
4: Давай. Доброе утро, Радио НС, доброе утро, девочки. Все лето закатывала глаза. Ну и закатывала банки. Глаза, кстати, закатываю профессионально. Ну, как и банки. Огурцы, помидоры, лечи.
3: Так.
4: Так еще я закатываю глаза на работу, на советы непрошенные и на фразу «А давай еще вот так сделаем». Или «А сделай-ка лучше вот так». Говорят, что женщина должна успевать все. Я успеваю. Сначала закатываю глаза, потом делаю. Банки стоят, все довольны, а я делаю вид, что все под контролем. Главное – закатывать глаза красиво. Всем удачной среды. Пока-пока.
3: Дорогая наша, иногда от удовольствия тоже не забывай закатывать глаза.
5: Конечно.
3: Договорились?
5: Например, когда баночку раскрыла, ту самую закатанную, и такая, что за женщина это делала?
3: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, Казахстан. Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе утро.
6: Доброе утро. Девчонки, сестренки, я закатываю глаза, когда беру квиток о заработной плате.
5: Я
6: постоянно глаза закатываю. От такой зарплаты нашей бешеной. Такое ощущение, что я больше работаю, чем зарабатываю.
5: Ой, дружочек,
6: всем удачных заработков. Хорошего дня.
3: Спасибо
6: тебе большое.
3: Тебе тоже. И Костанаю привет. Идем дальше.
7: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
7: Я закатываю глаза, вот когда есть люди, которые, например, у него никакого бизнеса нет, никакого деньги нет, и он рассказывает про бизнес. И есть люди, которые, например, семья нет, разведенный, и рассказывает там про психологию, про семейные
5: как
7: ценности.
5: Как правильно жить,
7: вот
5: ага.
7: Когда я закатываю глаза.
3: Так.
7: Спасибо. Удачного дня всем.
5: Не останавливайся, пожалуйста, продолжай от этого закатывать глаза.
3: В каких-то моментах все-таки со стороны как будто бы виднее, не кажется?
5: Да-да-да, особенно из троллейбуса всегда хорошо видно, какой у тебя плохой автомобиль.
3: Идем дальше.
8: Доброе утро, любимая Радио НС.
3: Привет.
8: Любимая ведущая, любимая Ксения.
3: Привет,
5: Максим. Доброе утро.
8: Я закатываю глаза, когда моя любимая супруга готовит мои любимые блюда. Вчера, например, она приготовила шарлотку. Это потрясающе. Хрустящая корочка.
3: Ох, что началось-то?
8: Нежное тесто.
3: Так.
8: И закатываю глаза от удовольствия.
5: Маке, мы не верим,
8: всем
5: пока не попробуем.
8: Хорошего настроения, пока-пока.
5: Ты нас обманываешь. Ждем тебя по адресу микрорайон Самал.
3: Да, ну нас найти очень легко. Да. Идем дальше.
9: Привет, Радио НС.
3: Привет.
5: Доброе утро.
9: У вас не постоянно слушатели, сколько что.
5: А что?
9: Я не умею закатывать глаза. Жена у меня умеет, когда я начинаю сам себя хвалить. А если еще где-то я оказался прав, там такие глаза закатываются. Всем удачи и хорошего дня.
3: Ну, мы тоже сейчас Ксении закатили глаза, потому что в смысле непостоянный.
5: Вот поэтому ты не умеешь глаза закатывать от удовольствия, потому что ты вот непостоянный.
3: Непостоянный какой-то, да. Идем дальше.
10: Доброе утро, Радио НС.
3: Доброе утро.
10: Доброе утро, страна. Я вот закатываю глаза, когда вот семьи есть же, вот, я считаю, у каждой семьи есть своя формула, свое счастье.
3: Так.
10: И оно не... Каждый человек — это индивидуум, и отношения мужем с женой — это своя формула отношений есть.
3: Ну, это да.
10: Я закатываю глаза, когда вот есть же вот совет дают, есть отношения между женой, неправильными советами, разные люди. И в обществе эти очень прогрессируются. Я вот тогда закатываю глаза. Всем удачного дня.
3: Прям слышно, что наболело. Хочется вам пожелать, чтобы никто не лез в ваши отношения с вашей супругой.
5: Да.
11: Доброе утро, девчата.
5: Доброе
11: как ваши
5: утро.
11: Дела?
3: Привет, спасибо,
11: у
3: все
11: меня
3: хорошо.
11: Закатываются глаза, когда я включаю ваше радио, а там одной из вас нет.
5: Как мило.
11: Поэтому не покидайте нас. Всем хорошего дня.
5: Спасибо.
3: Обнимаем тебя, кружим вот так вот.
5: И на место
3: ставим. На место не будем ставить,
5: да,
3: забираем с собой. Не-не-не, с собой.
12: Привет, Шоу-Беш.
3: Привет,
12: доброе утро. У меня такая реакция обычно на то, когда люди что-то пытаются сделать. Я говорю, вот надо, наверное, вот так вот сделать, и получится. А люди такие, я сделаю по-другому, по-своему делаю, у них не получается. А потом они начинают делать так, как я говорю, о чудо, все получается. Особенно к жене это относится.
5: Это по принципу женской фразы «я же говорила».
3: Да-да-да, и тихонечко так в конце про жену сказал.
5: Да-да-да, и так же и у него, в принципе, он так же глаза закатывает.
3: Да, есть еще голосовать.
13: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
13: Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
0: Я закатываю глаза, когда получаю огромное удовольствие и наслаждение.
3: Ох, как.
0: Я надеюсь, меня мужчины поймут.
5: У меня вопрос.
3: Вас и женщины
0: вот так
3: поняли.
0: Вот.
5: Да. Почему женщин из этого списка убрали? Где здесь сломалась система?
3: Есть еще текстовое сообщение. Моя супруга говорит, закатывает глаза от того, что я их не закатываю.
5: Вот ну, так-то. Знаешь, вот как мне один прекрасный человек сказал, который нас слушает, он должен решать все сам. Поэтому что ему глаза закатывать? Надо решать, нет времени ждать.
3: Вот такие были сегодня голосовые сообщения. Всем желаем хорошего дня и продолжаем утреннее шоу «Бьешь» на радио НС. Доброе утро.
5: Доброе утро.
1: Нехабар, родной. А ты видишь, нехабар.
3: Нехабар. Ну, а впереди расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 85 тысяч тенге.

0: 85 тысяч тенге накоплено в нашем банкомате, друзья, и они могут достаться сегодня кому-то из вас.
1: Да, поэтому прямо сейчас отправляйте свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: В заявке не забудьте указать название игры «Большой куш».
2: Шоу «Бэш». «Бэш». На радио МС.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
1: 85 тысяч тенге, друзья, накоплено в нашем банкомате. И вот еще одна попытка. Может, сегодня получится взломать.
2: Чем больше сумма, тем больше нарастает волнение. И не только у нас, но и у наших слушателей. Давайте познакомимся с сегодняшним игроком.
1: Да, ее зовут Ольга, и она из Караганды. Олечка, доброе утро.
2: Доброе утро, Оль.
3: Доброе утро.
2: Ну-ка, признавайся.
3: Всем доброе утро.
2: Ты волнуешься сейчас?
3: Да, немножко.
2: Но ты,
1: мы тоже волнуемся.
2: Да, слушай свою интуицию. Это самая лучшая подсказка, которую мы можем тебе дать.
1: Да.
3: Хорошо.
1: И у нас готовы для тебя 3 вопроса. 3 варианта ответа тебе тоже дадим. Твоя задача, Оля, ответить на все вопросы правильно. Желаем тебе удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: 7 октября в 1826 году открылась первая в США железная дорога. Олечка, скажи, пожалуйста, как называлась компания, начавшая строительство первой крупной железной дороги США? Варианты ответов. New York Central, Baltimore and Ohio или Pacific Express, как ты думаешь?
3: Второй вариант.
2: Цифра номер 2 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Оля, продолжаем взлом банкомата. Еще сегодня отмечается день кофе фраппе или фраппе. Скажи, пожалуйста, в какой стране появился этот современный кофе? Варианты ответов. Первое. Италия, Греция или Франция? Как ты думаешь?
3: Греция.
1: Цифра номер 2 принята. Идем дальше.
0: Третья цифра.
2: А также сегодня, Оля, отмечается Всемирный день хлопка. Скажи, пожалуйста, какой предмет когда-то делали из хлопка вместо пластика? Варианты ответов. Воздушный шар, фотопленку или лампочки, как ты думаешь? Олечка.
3: Фотопленку. Фотопленку.
2: Цифра номер 2 принята. И код с Ольгой из Караганды сегодня получился 2-2. Два.
1: В нашем банкомате 85 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это верный код.
2: Да!
3: Спасибо! Спасибо! Я очень-очень рада.
2: Подсказка помогла, да?
3: Интуиция.
2: Интуйция,
3: вот, интуиция вот помогла. Да.
2: Невозможно, Олечка, знать все.
3: Спасибо
2: эти ответы.
3: Спасибо большое.
2: Невозможно,
1: Оля,
2: просто.
1: Мы тебя поздравляем. Целых 85 тысяч тенге улетают прямо в Караганду к тебе в карман.
2: Ну и давайте еще раз пройдемся по вопросикам, а точнее по их ответам.
1: Да, давай.
2: Строительство первой крупной железной дороги в США общественного пользования начала компания Baltimore и Ohio, сокращенно B&O.
1: Да.
2: Она была основана и получила свою хартию в феврале 1827 года.
1: Вот это да. Ну и во втором вопросе, конечно же, точно, да, современный кофе фраппе, наверное, или фраппе.
2: Фраппе,
1: да,
2: фраппе.
1: Это больше французское такое слово, появился на самом деле в Греции в 1957 году на международной торговой ярмарке в Салониках. Представляете?
2: Ой, знаете, вот кофе-кофе, конечно, но вы когда собираетесь на работу, на тренировку, вообще просто погулять, не забудьте с собой взять воду Самал. Тем более, что она артезианская, и ее удобно держать рядом в течение дня. Ну и, кстати, я, например, не пью горячие напитки, я себе Самал тоже добавляю в кофе, да, для того, чтобы попрохладнее был напиток.
1: И мне бутылочка нравится, она такая стильненькая, с собой носить очень приятно.
2: Ну, тоже да. Ну, и в третьем вопросе мы, значит, вообще, как мне кажется, очень сложно выясняли, из хлопковой целлюлозы методом химической обработки получали целлулоид, первый в истории искусственный пластик. Именно из него изготавливали раннюю гибкую фото- и кинопленку.
1: Шокирующая информация. Ну и тут тоже Олечка ответила верно. Молодец.
2: Это очень-очень круто. Все, кто сидели с нами в трансляции, они видели, как на последнем вопросе я скрестила пальцы. Оль, я держалась вот просто с улыбкой на лице, только для того, чтобы ты до конца шла по своей интуиции. Как красиво, как четко ты отвечала. Это очень круто.
1: Да, Олечка, мы тебе еще раз аплодируем. За эфиром тебе расскажем.
3: Спасибо большое.
1: Как ты заберешь свои 85 тысяч тенге. Пожалуйста, Караганде огромный привет передавай от нас. Ну и желаем тебе классного дня.
3: Обязательно.
1: Хорошего дня. И своим выигрышем, Оля, просто забирают все деньги из нашего банкомата, и уже завтра в пятницу в нашем банкомате 5...
4: Почему пятницу? Завтра четверг, Лима.
1: А я почему-то думала, что
4: завтра, в четверг.
1: В четверг в нашем банкомате целых 5000 тенге. Почему не пятница?
0: Большой куш на радио НС.

0: 9 часов 48 минут в Казахстане. Друзья, мы с Ксенией до сих пор под впечатлением. Столько времени с прошлого сезона деньги были в нашем банкомате, да. И только сейчас удалось...
1: Нет, подожди, не с прошлого.
0: Не с прошлого?
1: Нет,
0: вру,
1: да,
0: обманываю. Вот такая у меня короткая память, девочки.
1: Но рыбка долго, долго мы копили свои денежки. Очень круто, очень красиво и эффектно сегодня эти деньги забрали. Ну и, кстати, пользуясь случаем, у нас с Лимой сегодня очень интересные разговоры за эфиром складывались. И вот захотелось мне с вами поделиться. Я хочу сказать, что вы, наши дорогие радиослушатели, у нас правда самые крутые. Мы сегодня прочитали огромное количество ваших сообщений, прослушали голосовых, с кем-то побеседовали, попереписывались. И вы правда классные. Да. Просто знайте это, если вдруг вы на секундочку об этом забыли по какой-то причине, из-за какой-то будничной суеты, все это шляпа. Не думайте ни о чем. Вы реально классные, мы вас очень-очень любим. Пусть и лично знаем не каждого из вас.
0: Да, и тоже хочется от себя добавить. В то время, когда ты просто находишься в обществе, в магазине, в супермаркете, на улице, в автобусе, тебе кажется, что нету таких людей. А вот когда приходишь сюда и слышишь ваши голосовые сообщения и получаешь ваши сообщения, на самом деле понимаешь, что мир не без добрых людей. Вы у нас замечательные.
1: Мы вас очень-очень любим.
0: Да.
1: И на сегодня мы все.
0: Завтра в 7 часов утра. Да, завтра четверг, друзья.
1: К сожалению.
0: В 7 часов утра встречаемся здесь, на Радио НС.
1: Ну, а сегодня, как и всегда, для вас старались Лима Биоморзина.
0: Ксения Панченко. Мы вас любим.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Әлемдегі барлық қылқан жапырақты ағаштардың жартысына жуығы Ресей аумағында өседі.
0: Жарнама.
2: Когда это первый валютный контракт? Когда это платеж за импорт и от него зависит поставка? Когда это крупный обмен, где курс решает все? Выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
3: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалор с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалор содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалор быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалор производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалор. Почувствуйте разницу.
4: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16195-203E-30676-08-18-13.08.2018 года.
0: НС радиосында жарнама. 300 алты алты.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Шаш қию шаштың өсу жылдамдығына әсер етпейді.
2: Жарнама. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Выбирай iPhone 15 с памятью 128 гигабайт всего за 399 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
3: НС Райосында Жарнама. 356-60.

Шерхаша. Шерхалоптурада. Музыка по налоган и...

0: музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Разные мысли. Счастье – это когда у тебя много знакомых и родственников, которые дарят тебе деньги на праздники.
1: Жернова. Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
2: НС радиосында Жарнама. 306-6600.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: Ну что, друзья, приветствую всех, кто в своей приемнике уже по доброй традиции настроил на волну любимой радиостанции. Стартует программа «Лайв-чат», 15 часов показывают наши родины, а значит, ближайшие 60 минут будем передавать ваши приветы. У микрофона Александр Шмыгалев. Наш WhatsApp не изменился. 8-775-1060-011. Из любой точки нашей страны пишите. Через пару минут почитаю ваши приветствия.
0: Пиши на WhatsApp. 8-775-1060-011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Так, ну что, первые ваши приветствия уже прилетели сюда, к нам в программу Лайв-чат. 775-1060-011. Напомню, что написать свое сообщение можно из любой точки нашей страны. Так, здравствуйте, Радио НС. Передайте, пожалуйста, Володе салам алейкум от Аяна. Брат, временные трудности. Сейчас очень ждал тебя сегодня. На все воле Всевышнего скучаем. Обнял тебя мой брат. Прочли самым первым, как и просили. Добрый день, Радио НС. Хочу передать привет моей дорогой сестренке Али из Кустаная. Я всегда рядом. Знай это. Пусть у тебя все будет спокойно. Твой брат Сергей написал это сообщение. Передали. Здравствуйте, дорогое радио. Передаю теплый привет брату Ерниязу в этот холодный осенний день. Ну и немножечко про то, что, ну вот, собственно говоря, сейчас происходит. Делаю уроки с Азизом. У дочи вчера был день рождения. Отмечала с подружками. Родители с детьми вчера с обеда уехали домой. Надеюсь, что книга «Отверженные» тебе понравится. Обнимаю тебя, сестренка Колян. В скобочках «Он поймет». Хорошо, договорились. Здравствуйте, Радио НС. Родной мой Алдамов, Рамзан. Любые трудности – это временно, а наша любовь и поддержка друг друга – это навсегда. Мы пройдем через все и справимся с любой задачей вместе, держась за руки. Я тебя очень люблю. Время изменилось. Завтра в 12. Твой любимый Томик написал это сообщение. Здорово, друзья мои, прямо сейчас я еще разочек спешу напомнить, что в эту среду, кстати, всех с этим событием поздравляю. Мы с вами благополучно добрались до самой середины этой недели. Есть хороший повод передать привет вашим родным, близким, друзьям, признаться в любви на всю страну. Для этого работает прямо сейчас в нашей студии наш WhatsApp номер 775-1060-011. Совсем скоро вернусь и почитаю ваши приветствия.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: шай. Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.
1: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
2: Между прочим, это самое удобное время у нас прямо сейчас в самом разгаре. Друзья, передавайте ваше приветствие и обязательно делитесь своим хорошим настроением. Ну а мы передадим здесь все в эфире радиостанции НС. Добрый день, Радио НС. Хочу передать огромный привет своему любимому братишке Жантуре, родной мой. Я сильно скучаю по тебе и по нашему общению. Просто знай, что я безумно тебя люблю. Всегда, в любой ситуации буду за тебя. Ты у нас сильный, умный и мудрый. Ты справишься, а наша поддержка всегда с тобой. Жду не дождусь, когда же мы увидимся. От Жанели пришло это сообщение. Жанели, передали. Здравствуйте, лучшее радио НС. Спасибо. Мой кот, я люблю тебя сильнее, чем можно объяснить словами. Ты мое сегодня, завтра и всегда. Ты единственный человек, о котором думает мое сердечко каждую секунду. Я просто бесконечно тебя люблю. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Ну и чтобы вы понимали, уважаемый кот, все эти сообщения сопровождаются каким-то огромным количеством прекрасных смайликов, сердечек, поцелуйчиков для вас. Ну, в общем, сразу видно, что сообщение действительно наполнено теплотой. Дальше погнали. Добрый день, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, нежный привет нашей Алечке. Родная, хочется, чтобы у тебя все было хорошо, ведь другого ты не заслуживаешь. Мы в этом просто уверены, очень любим и скучаем. Твои родные из Кустаная написали это сообщение. Ну что ж, отлично. Следующий привет летит далеко в Корею. Радио НС, привет. Передаю привет в Корею моему племяннику Данику и принцессе Маше. С днем рождения, Машине. Люблю вас, малыши. Ваша единственная тетя Оля из Казахстана передает пламенный привет. Ну, кстати, друзья, действительно, радиостанцию НС можно слушать не только в любой точке нашей страны, но еще и, конечно же, в любой точке, да, вообще всего мира. Потому что, ну, во-первых, на сайте www.uns.kz всегда есть трансляция. И в нашем телеграм-канале также можно не только слушать радио, но еще и посмотреть картинку из нашей красивейшей студии в Алматы. А сейчас приглашаю вас присоединиться к нашей программе, передать ваш привет, ваше поздравление. Возможно, пожелать доброго и хорошего дня вашим коллегам, поднять настроение себе, родным и близким. 775-1060-011. Пишите, совсем скоро почитаю.
1: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Чат.
1: Так, друзья, продолжим программу «Лайв-чат». Прямо сейчас продолжим озвучивать, конечно же, и ваши приветствия. Они, еще раз напомню, прилетают к нам на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Приветствую, прошу передать привет любимому мужу Рахымжану и доченькам Асылжан и Еркежан. Всем слушателям доброго дня. Это Зульфира прислала сообщение. Зульфира, с большим удовольствием передали ваш привет. И вам, конечно, пожелаем тоже хорошего настроения. Здравствуйте, Рудный на связи. Приветствуем, Рудный. Сидим, работаем, слушаем вас. Хочется передать привет мужу Мадияру. Завтра лиханчику сделаю

0: выходной не скучай. Обнимаю крепко-крепко. Вот подписи вашей не вижу здесь под этим сообщением, но уверен, что супруг Мадияр ваш получил это приветствие. Ну, а вам пожелаю хорошего дня. Так, здравствуйте, любимое радио. Хотим поздравить красивую жесказганскую девушку с днем рождения, Гульнару Тукеновну. Пожелать здоровья и долголетия, осеннего драйва девчонки магазина Grand Stival. Ну, или Стивал. Коллеги, спасибо большое. Ну и поставьте какую-нибудь хорошую песню. Попросили вы. Ну, хорошую песню, что-нибудь я обязательно посмотрю. Вот. Ну, а передавайте теплые пожелания Гульнаре Тукеновной и от всего коллектива радиостанции НС. Дорогой Радио НС, передайте, пожалуйста, Шарапову Рамзану. Совсем немного времени и долгожданная встреча станет реальностью. Сыночек Тимоша скучает по тебе, ждет встречи. Ему очень хочется тебе столько всего рассказать и показать свои игрушки. Осень дарит теплые дни. Всем желаю хорошего осеннего настроения. Так вот, друзья мои, чтобы осеннее настроение было еще лучше, присоединяйтесь к моей компании, передавайте приветы, передавайте ваши пожелания, а я обязательно все это озвучу здесь, на всю страну. Номер WhatsApp прямо сейчас прозвучит. Записывайте, запоминайте, отправляйте ваши приветствия прямо сейчас.
1: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайф-чат.
1: Так, друзья, перед тем, как мы с вами отправимся на небольшое рекламное отступление, парочку приветов ваших еще хочу озвучить и почитать. Привет из Талдыкургана. Самое классное и лучшее радио НС. Хочу передать маме и папе большой привет. Очень хочу, чтобы они были счастливы и здоровы, и чтобы ваши дети, внуки, правнуки радовали вас своими достижениями по жизни. Очень вами гордимся, любим, ценим. Пусть в доме будет всегда уютно, светло и радостно. Ваши дети Руслан и Рима подписались под этим сообщением. Ну что ж, потрясающе передали ваш пламенный привет. Ну и, конечно же, пожелаем всего самого наилучшего. Так, радио НС, передаю привет себе. Пусть этот привет напомнит жизнь не одна, время летит быстро, поэтому нужно чаще улыбаться, любить, мечтать, обязательно верить в чудеса. А еще привет всем, кто сейчас слушает и тоже немного нуждается в теплых словах. От девочки по имени Оля пришло это сообщение. Передали.
0: Пиши на WhatsApp 8-775-10-60-011.
2: Хочется писать.

0: Я бы даже немного это перефразировал, что миром правят те, кто всегда на позитиве. Друзья, отличной среды, хорошего настроения. Программа «Лайв-чат» продолжается. Здесь передаем ваши приветы. Ну и вот очередная горячая порция таковых прямо сейчас прозвучит в эфире.
1: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов. На радио МС. Лайв-чат.
0: Так, смотрите, первый привет улетает дядь Федя с Тараза. На гольфе едет сейчас на объект. Не гоняйте по дороге, все будет шикарно, братан. Ну, вот племянника Сарыча пришло это сообщение. А еще есть хорошее сообщение с днем рождения. Добрый день, Радио НС. Хочу сегодня поздравить свою любимую маму с днем рождения. С днем рождения, моя мама, никогда не болей, будь всегда здорова. Тебе исполнилось 52, и я тебе желаю, чтобы новый возраст принес еще больше счастья, больше радости, больше тепла и уюта в дом. Пусть это пожелание сбудется, чтобы твоя душа всегда была согрета теплом. Помни, мама, ты всегда рядом со мной и больше ни с кем. Всем желаю отличного настроения. Отправил поздравление Никита из города Шымкент. Никита, принято. Ну и, конечно же, передайте вашей маме тоже теплые пожелания от Радио НС. Здравствуйте, Александр. Передайте, пожалуйста, привет самой красивой девушке на земле, которую зовут Иришка. Очень по ней скучаю. Совсем скоро предлагаю увидеться. Иришка, я тебя обожаю. Спасибо, что ты есть у меня. Это сообщение от Константина, пришло город Алматы. Так, друзья, прямо сейчас принимаю ваше приветствие. Под занавес программы «Лайв-чат» почитаю именно ваше. Пишите.
1: «Лайв-чат». Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Саша. Удобное время для ваших искренних и теплых слов.
1: А ну вот пока у нас пела, играла, точнее, песня от группы «Отпетые мошенники», у нас наши слушатели тоже заморочились, отправили свои приветствия. Некоторые даже очень неординарные. Вот, например, Фахридину Аликееву «Стараза, привет от Даши. Хочу сказать, я беременна от тебя, вечером жду дома». Ну что, если вдруг Фахридина эта новость действительно застала посредством радиоприемника, то, наверное, нужно еще и запастись прямо сейчас валерьянкой. Вот. Ну а так, вам, конечно же, всего самого наилучшего пожелаем. Здравствуйте, дорогие ведущие. Прошу передать наш привет для Альбиночки из Кустаная. Пусть твой день будет легким и позитивным, а наш привет согреет тебе, наше солнышко, наши крепкие объятия через эфир, чтобы ты почувствовала. Мы тебя любим, ждем. Твои родные из Челябинска подписались под этим сообщением. Ну и вот, пожалуй, друзья мои, на этом будем заканчивать сегодняшний выпуск программы «Лайв-чат» в 15 часов 48 минут. Я, Александр Шмыгалев, конечно же, с вами не прощаюсь. Мы встречаемся в начале нового музыкального. Много музыки отличной, прекрасной, потрясающей приготовил для вас, чтобы ваш день был еще легче и, конечно же, музыкальнее. Поэтому хорошего дня и пожелаю.

Ну, между прочим, именно сегодня нам погода дает такую передышку в плане погоды. Конечно же, хорошая она, теплая за окном. Сегодня очень приятно прогуляться, чего и пожелаю вам сделать именно сегодня. По крайней мере, именно так складывается сегодня в Алматы. Надеюсь, что и в вашем городе погода тоже хорошая. Об этом подробнее мы обязательно еще сегодня поговорим. Но прямо сейчас я, Александр Шмыгалев, приветствую всех тех, кто свои приемники уже по доброй традиции настроил на нашу волну. Друзья, впереди много классной музыки. Никуда не переключайтесь. Будем коротать время в студии до 18:00. Всем пламенный привет и классной среды.

0: 16:15 в зоне доступа любимая радиостанция, где места абсолютно нет для грусти, даже если в эфире немного грустные песни играют. Вот прямо сейчас, например, Максим послушали. Зато, друзья мои, как здорово коротать время в нашей компании, особенно если вы попали где-нибудь в пробку. Давайте прямо сейчас об этом и поговорим. В Алматы наблюдаем на 16:15. Шестибальные пробки. Из 10 возможных движение, конечно же, затруднено. На восточной объездной автомобильной дороге, проспекте Альфа-Раби на юг, от Луганского до Шашкина, сейчас потеряете около 25 минут. Столько же на Розабакиево, от проспекта Рейнбека до проспекта Абая. Еще 25 минут на самом проспекте Абая, от улицы Тургут-Азала до улицы Манаса потребуется. Ну и около 20 минут на проспекте Достык на север от улицы Чайкиной до улицы Жолдасбекова. Что касательно столицы города Астана, сегодня столица немного выдохнула, 4 балла. Местами имеются затруднения на проспекте Рахимжана Кушкарбаева от улицы Байыркум до проспекта Шакарима Кудайбердиулы потребуется 10 минут. Столько же на проспекте Туран от улицы Ханов Кирея и Женебека до улицы Саганак. Радио НС по доброй традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо.

дожди-то, а может быть, летние и отшумели, а вот приятные воспоминания, согласитесь, друзья мои, могут греть нас с вами еще очень-очень долго. Давайте расскажу вам о том, что синоптики обещают нам уже на день завтрашний, это будет 8 октября, ну и, конечно, на календаре будет четверг. В Алматы будет пасмурно, синоптики обещают нам с вами совсем небольшой дождь и до плюс 20, между прочим, очень даже неплохо. А вот в столице плюс 13, пасмурно и осадки в виде дождя, поэтому зонт, конечно, с собой захватите. Ну и делайте ваши радиоприемники погромче, потому что здесь будет всегда согревающая музыка. Прямо сейчас продолжим слушать отличные песни.

Ну что, друзья, вы замечали, что вот именно в среду наше с вами настроение чудесным образом меняется. Тяжелый понедельник и разгонный вторник остаются позади, а до выходных, ну, вроде бы и не близко. Но внутри появляется легкая, едва уловимая радость. Будто бы пятница уже машет нам с вами ручкой из-за угла. И, кстати, это не просто субъективное ощущение, за чувством, которое в офисном фольклоре прозвали «маленькой пятницей», стоят, конечно же, наши эмоции. Пусть в этот день они у вас будут действительно положительными. Успехов вам в вашем труде. Ну а с нас, как всегда, отличная музыка. Продолжим ее слушать прямо сейчас.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Окей, әлемнің көптеген тілдерінде жиі қолданылатын сөз.
2: Жарнама. 100% кэшбэк за каждый 20-й чек. Твой любимый Сулпак отмечает день рождения. И каждый 20-й покупатель получит 100% стоимости бонусами. Духовая печь Хайер плюс варочная поверхность всего за 289 990 тенге. Сулпак. Супер кэшбэк за каждый 20-й чек.
3: НС радиосында жарнама. 306 алты

портились эти. Между нами своя атмосфера эстетика. Спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка на.

Но уже в 17:49, я Александр Шмыгалев, здесь прощаюсь с вами. Желаю вам отличной среды, отличного вечера в нашей компании. Друзья, здесь будет много классной музыки, а музыкальные бразды правления забирают уже мои коллеги. Мы с вами встретимся в ближайшую пятницу в программе Live Chat, где с большим удовольствием буду передавать ваши теплые приветы и теплые пожелания. Присоединяйтесь к нам в наших социальных сетях. Ну а на сегодня все. Пока!

0: мысли. Подмоченная репутация сушке не поддается.
1: Жирнова. Дел на работе и дома все больше, а сил все меньше? Задачи требуют решения, энергия на исходе. Милдронат. При пониженной работоспособности, физических и психоэмоциональных нагрузках. Милдронат, чтобы восстанавливать энергию и найти силы для приятных моментов. Мои дела делаются, а не накапливаются. Милдронат. Поддержка работоспособности при нагрузках. Спрашивайте Милдронат в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным, кормящим. Перед применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
2: Когда это первый валютный контракт, когда это платеж за импорт и от него зависит поставка, когда это крупный обмен, где курс решает все, выбирают Центр Кредит, FX-платформа, помощь с валютным контролем и международные платежи. Банк Центр Кредит.
3: МС радиосында жарнама. 350 алты алпыс

0: Погода на радио НС. Завтра, 8 октября, в Алматы ожидается небольшой дождь, плюс 20. В столице пасмурно, плюс 13, и осадки в виде дождя. Погода.
1: Как сохранить здоровье женской груди? Принимайте Indol Forte Evalar. Именно он сохраняет баланс женских гормонов, предотвращает образование уплотнений в груди, снижает риск рака молочных желез. Indol Forte Evalar. Высокое качество, выгодная цена.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным и кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019530003E00529618 от 29 июня 2018 года.
0: НС. Радиоса.
3: Звук поставим.

0: Амбас. Слушай, как ты быстро нашел деньги?
1: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
0: В ТАСС-кредит я уже еду.
1: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.

0: банка.
1: А какой глицин принимаете вы? При высоких умственных и эмоциональных нагрузках, если быстро устаете и легко раздражаетесь, принимайте глицин Форте Эвалар с усиленной формулой. В отличие от обычного глицина, глицин Форте Эвалар содержит в 3 раза больше действующего вещества в одной таблетке. Действие глицина дополнительно усилено витаминами группы В, которые поддерживают когнитивные функции мозга. Благодаря такому мощному составу глицин Форте Эвалар быстро снимает нервное напряжение, повышает умственную активность и нормализует сон ночью. Глицин Форте Эвалар производится на фармацевтическом предприятии по международному стандарту качества GMP. Глицин Форте Эвалар. Почувствуйте разницу.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16019530E-30676-08-18-13.08.2018 года.
3: Рики Повери снова в Казахстане. Большой сольный концерт с любимыми хитами, которые знает весь мир, в одном грандиозном шоу. Астана, 27 октября, Центральный концертный зал. Алматы, 29 октября, Дворец Республики. Начало концертов в 20:00. Билеты на сайте tikiton.kz.
4: МС Радиосында Жарнама. 350 алты.

0: Тыңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Мне кажется, жизнь это дар, это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Проснуться? Обязательно. Скучать? Запрещено. Новости, факты, юмор, игры и призы на любой вкус. Шоу «Беш». Точно сделай твой день с 7 до 10 на радио НС.

Чаша. Музыка по Алаган и...

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный,

0: Ұйқыңды шәйдай ашады. НС радиосы.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Қайнаған қазан NS радиосы.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

случилось, милый друг? Ты устал, ты устал. От чего тебя пугает